0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Radio gut pilarisaarusiorusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartseerusuppit. Imaluuniit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiu. Tuvatraunik nillumut sianerit aatiukkortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару
1: Deres auto plus illit billut. Ilisimme viuk nenok mediakut internet tarallutillu kanale kaavuit sipaarusan narassasutit. Ukiumet 1500 kroni sinnilaartugu sipaaru taasaak. Apekkutaangilak TV kanalit kanok amallatigisut beginneritit. Imaluuni internet tipsukkasusaa sorlok tokkarsimanerit. Pääsikarnarusukkuit nenok media attaviyuk tuotraanikin elmimut. Сианерлутит ималуунниит нанок медиа нахат киялликкут паасисақарнеруит.
0: Нанок FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Илисимавиук нанор медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқарут сипаарусорнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаартугу сипаарутаассаа апеққутаангила тв канаалит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккассусаа сорлертоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанор медиа аттавигиук 2019 мут сианерлутит ималуни нанор медиа наггаткиилликкут паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиидеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиидинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Ilisema viok nanok media kut internet tarallutit lu kanaale qaarut sipaarusarnaqassasutit ukiumat 1500 krone sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangila tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluuni internet tip sukkassusaa sorlert toqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit nanok media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluuni nanok media naggatkiyallikkut paasisaqarnaruit
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluqqeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Илисимавиук нанор медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқарут сипаарусарнеқассасутит. Укиумат фан норнор крони синнилаарлугу сипаарутаассаа апеққутаангила ТВ каналит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккассусаа сорлертоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанор медиа аттавигиук 2011 мут сианерлутит ималуни нанор медиа наггаткиалликкут паасисақарнеруит.
0: Нанор FM.